место. Юти какое, золото смерть отделе играм. Хера руку тук шагай со вещь пикоем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма, искались гайс. Лялай солис торс глосу того вина, мир клей бонус мань. Пазер из окшу, цик мене шин лелс. Ради тик отцувак, скойс ля ину курсеть. И заверло бок, истел вина тикай смайда. Асти вигайда, пазастейп надауть, опа. Изменись осомясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись мол сядя, семьяк мы тенюзя. Мы свисим дуть соуру.